0: Тыка, така, тыка, так.
1: Хит недели. Хит недели. Hit, hit, hit, hit nedelje, Tim Radija.
2: Sponzor hita nedelje, Tim Radija.
3: Pekara Leka.